Севера, 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Першы энергаблок БелАЭС зноў спынены на прафілактыку. Хоць толькі ў сакавіку завершыўся планавы рамонт.
2: Апроч таго, ў краіне рыхтуюцца будаваць магільнік для радыеактыўных адходаў. Эксперты мяркуюць, што гэта бомба запаволенага дзеяння для грунтовых вод.
1: Пра беларускую АЭС і невырашаныя супярэчнасці мірнага атама ў эфіры Еўрарадыё журналістка Марыся Вайтовіч пагутарыла з кандыдаткай геаграфічных навук і эксперткай Альянсу «Зялёная Беларусь» Ганнай Скрыган. Дык што адбываецца?
3: Дело в том, что управление ядерной энергетикой, вообще управление в Беларуси, оно непрозрачно. И вот эта вот стандартная формулировка, что был реактор остановлен для плановых работ, радиационный фон находится в норме, оно уже для нас звучит как отговорка, это стандартная формулировка, за которой никто не знает, что на самом деле происходит. То есть эта формулировка покрывает, вот, может покрывать вот целый пласт ситуаций от реального профилактического ремонта, от реальной профилактической остановки до серьезной внештатной ситуации. Как мы знаем, независимых экспертов и независимого наблюдения от МАГАТЭ в Беларуси нет, и вообще нету такой вот информирования, прозрачного информирования и обратной связи о том, что происходит. И это, наверное, более такой критичный момент в том, что происходит на АЭС. И понятно, что вот это вот совпадение сроков, когда вот только-только прошла 40-я годовщина аварии, и вот опять что-то случается на АЭС, а было уже 3 внеплановых таких остановки реактора, и оно, конечно, без должного информирования, без вот этой необходимой прозрачности, а главное, без независимой экспертизы, оно, конечно, внушает подозрения. Хотя, если отвечать коротко и четко на вопрос, ну, никто не знает, что там на самом деле происходит.
4: Угу. А это не меньше. Есть информация, даденная, что поломка отбылась небыто у реакторном отделении и связанная с системой остуджения. Насколько критично такой сбой, коли это саправды так отбылось, так для станции, якую вось называют самой безопасной в свете?
3: Ну да, то есть мы все знаем, что вот этот вот реактор поколения 3+, оснащен пассивными системами безопасности, может там 72 часа находиться без внешнего электропитания, но для этого типа реактора действительно любая поломка в системе охлаждения – она настораживает, скажем мягко, то есть она является таким тревожным звоночком и важным сигналом. То есть это чувствительный момент, который вот, если это действительно произошло, то это выходит за рамки какого-то обычного профилактического ремонта. Но вот опять повторюсь, что мы, к сожалению, не можем верифицировать информацию, просто я не хочу там сеять панику, но действительно для таких реакторов система охлаждения – это очень важный аспект безопасности.
4: Угу. Дякую, Вялікі. Ну, сапраўды, дакладнай інфармацыі пакуль яшчэ няма, але калі ёсць такія размовы, ну, варта іх таксама ўсё ж такі прааналізаваць, так?
3: Конечно,
4: чым гэта можа пагражаць? Магчыма, улічваючы, што ў Беларусі няма такой незалежнай экспертызы, магчыма, мы нават, ну, нешта падкажам, так, людзям, якія, можа, ну, не разумеюць, што там адбываецца.
3: Ну, да, конечно. Конечно, просто очень, я как эксперт очень не люблю звучать вот так вот алармистски, но действительно системы охлаждения, они, как, если очень-очень сильно упрощать, они позволяют в том числе держать систему под реакцию управляемой и в случае выхода за рамки вот этого управления вот погасить начало, ну, нежелательных процессов и реакций. Поэтому это действительно очень важная составляющая безопасности станции.
4: Угу. Поговорим еще на такую тему. Улады плануют начать будаўніцтва магільніка ядерных отходов. Сярод вариантов пляцовок Хойніцкий район. Фактично мяжа с Украины, где на сегодня идет война. Как лишите, это политичное решение? ці тэхнічная неабходнасць, якія наступствы можа мець такое рашэнне, калі вайна не скончыцца да таго часу, як гэты магільнік будзе пабудаваны.
3: Так, опять же, сначала короткий ответ, потом объяснение. То есть это решение, которое где политическая воля прикрывается технологическим решением, да, техническим каким-то аспектом. Технический аспект состоит в том, что эта территория и так выведена из сельхозхозяйственного оборота и еще не скоро будет возвращена, несмотря на прошедшие 40 лет после аварии. То есть там нет жителей, там никто не живет, ну и вот и ничего страшного, если будет вот этот вот могильник. Но на самом деле вот эта техническая сторона, она является таким аргументом политического удобства, да, то есть это как бы сглаживает вот волну возможных аргументов против строительства такого могильника на очень небольшой и плотно заселенной территории Беларуси. Что меня как эксперта настораживает в решении Вхойников, хотя я понимаю, что любая площадка такая, она проходит критерии отбора по МАГАТЭ, но ведь все мы знаем, что Полесье — это одна из самых тектонически активных территорий Беларуси, хотя, в общем, все в тектоническом отношении территория спокойна, мы лежим, территория расположена на пределах очень устойчивой платформе, но как раз в Полесье проходят разломы, благодаря всем вот этим процессам активным мы имеем там запасы и калийных солей, и небольшие запасы нефти, какими бы они нам ни казались маленькими. И эта территория активна, а главное, что она сложена рыхлыми породами, то есть песчаными. И из-за того, что это выровненная плоская низина, уровень грунтовых вод лежит достаточно близко к поверхности. То есть даже если по критериям отбора площадки МАГАТЭ эта площадка проходит, все-таки вот какой-то фактор риска здесь выше, чем, скажем, на другой площадке Мстиславского района, которая была выбрана. Ну и плюс, мне кажется, все-таки это район один из самых пострадавших на территории Беларуси. И даже с учетом размещения на такой незаселенной территории, на территории отчуждения, это все равно очень такая психологически тяжелая и негативная коннотация не только местных жителей, но и тех, кто вообще помнит, что случилось 40 лет назад.
2: А что у свете? Як ставятся до атомной энергетики у развитых краинах? И Ганна Скрыган.
4: Давайте абмяркуем, ці ёсць усё ж такі выйсці з гэтай атамнай паскі. Вы рэкамендуеце ўрадам аддаваць прыярытэт падаўжэнню тэрміну службы старых станцый, а не будаўніцтву новых. Чаму гэта больш эфектыўна і бяспечна, чым мегабудоўлю тыпу Астраўца?
3: Я сделаю сразу такой дисклеймер, оговорку, что так как это было независимое исследование, потому что вот как бы перед годовщине 40-летия аварии в обществе очень много обсуждались эти проблемы, и я принимала участие в различных там мероприятиях, конференциях и вебинарах, и прям вот это меня за душу тронуло, и я сделала такое исследование. И поэтому, на самом деле, рекомендации носят очень общий характер, так как исследование независимое, оно там не предназначалось конкретно ни для кого, ни для чего. Почему останавливаюсь? Вот рекомендация для правительств, в первую очередь западных, продолжать эксплуатацию старых реакторов. А потому что, во-первых, себестоимость производства электроэнергии на них ниже, а во-вторых, все-таки они долго эксплуатируются, и безопасность их работы подтверждена, они контролируются, и они обеспечены необходимым персоналом с необходимым уровнем квалификации. То есть это процесс предсказуемый. В-третьих, мне как климатологу было очень важно то, что это как раз тот момент, когда необходимо обуздать, скажем так, вот этот рост глобальной температуры. То есть они уже работают, и вот это производство их на этих станциях, оно действительно может сделать положительный вклад в ограничение выбросов парниковых газов.
4: Угу. Ну, наприкінці у нас уже засталося не так шмат часу. Наприкінці нашого ефіру хотілося б задати таке більш приватне питання. Ваша позиція праці позначена як прагматичний критик. Наскільки усе ж таки складно заставатися об'єктивною дослідницею, коли атомна тема настолько политизованная из про, из антиядерного боку?
3: Да, действительно, это непросто, но давайте сделаем так, что объективность не означает нейтральность. То есть объективность — это вот те факты, которые необходимо признавать, несмотря на свою позицию. Но если говорим субъективно, конечно, было очень сложно. То есть сохранять вот эту позицию прагматического критика сложно, потому что я выросла в Могилеве, но уже не буду так прятать свой возраст. Мне было 9 лет, когда случилась авария, на Чернобыльской аварии. И это был тот возраст, когда ты все уже помнишь, но это все через эмоции, впечатления запоминаешь. И да, когда говорят о том, любой человек говорит о том, что атомная энергетика безопасна, я могу сказать, что у меня внутри этот тезис меня триггерит, да, то есть у меня триггер срабатывает. Ну как же он безопасен? Я же вот пережила, я же все это видела, я потом это исследовала, да. И это трудно. Ну и плюс, как эксперта, еще такой момент. Надо признать, что и климатические активисты, и активисты, которые против развития ядерной энергетики, они зачастую очень эмоциональны, и из-за этой эмоциональности их тезисы звучат необъективно. И мне тоже это было трудно признавать, мне не хотелось, потому что я понимаю, какую важную работу они делают. То есть они не эксперты, и задача их не быть экспертами. Их задача — обратить внимание общественности на эту проблему. И вот после того, как внимание на эту проблему обращено, приходят эксперты и делают какой-то объективный анализ, что на самом деле происходит. Да, то есть я старалась придерживаться вот такой критики и прагматичности в том, чтобы понять, что прячется за декларируемыми заявлениями и одной, и второй стороны.
4: Угу. Дякую вам вялікі. Просто цяпер прыйшла навіна пад наш эфір, не ведаю, як гэта ўсё суадносіцца. Першы энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі зноў уключаны ў сетку.
3: Ну, значит, давайте вздохнём с облегчением. Никакой такой жуткой внештатной ситуации с системой охлаждениями не случилось. Наверное, это хорошая новость.
4: Дякую яшчэ раз. Сёння мы высветлілі, што за бліскучым фасадам мірнага атама хаваюцца не толькі тэхнічныя збоі і пагроза грунтовым водам, але і глыбокая геапалітычная залежнасць. Пра тое, чаму ядерны рэнесанс пакуль застаецца толькі прыгожым палітычным лозунгам, мы гаварылі з Ганнай Скрыган, эксперткай Альянсу «Зялёная Беларусь» і аўтаркай незалежнага даследавання «Ядерны рэнесанс ці ядерны міраж. Улада, палітыка і невырашаныя супярэчнасці вяртання атама». Дзякую вам вялікі, спадарня Ганна, што знайшлі час на гэтую важную, сапраўды важную размову. А з вами са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Дзякуй.
3: Спасибо большое.
1: Улады абяцаюць рай прадпрымальнікам. А што насамрэч?
5: Тарыфы, стаўкі розныя, НДСы, ліцэнзіі і гэтак далей.
2: Кризис у России. Чего чакаць?
6: Я кажу Путін. Под Путіном я маю на увазе калектыўную Россию.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Россия другий день порушает объявленный Украиной режим тишини, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Все это свечит об том, что Россия не разглядает серьезно возможность спынения огню. И единое, что протягивает турбовать российское керавництво, это короткотерминовая тишина на Червоной площади. Россия протягивает забивать людей и совсем неадекватно турбуется только об нескольких годинах тишини у одной части Москвы, сказал Зеленский у звороте 7 травня. Зеленский попередил, что Украина будет денежить люстрано и закликал до конкретных кроков для завершения войны. Таким чином война нервов вокруг параду на 9 травня в Москве протягивается. Министерство обороны России в однобоковом порядке объявило перемирие 8-9 мая и пригрозило ударом по Киеве в выпадку взрыва святкования 9 мая в Москве. Украина, нагадаем, объявила режим тишини с 6 мая и попередила, что будет денежить люстрано. Теперь, когда Россия порушила обещанный Украиной режим спынения огню, Киев лечит, что у его развязаны руки на 9 мая и не двухсенсонно попереживая про это. Видовочно, что это совсем не военная, а символичная и психологичная дуэль. Для Кремля 9 мая – ключевой элемент державной патриотичной идеологии. Для Украины – возможность показать, что навод у сакральный для Москвы день Россия не может отчувать себя в полной безпеце. Уже сам факт того, что Россия не проводит военный парад, факт того, что в Москве периодично отключают интернет, який сегодня необходим для любых побытовых з'явок життя, показывает, что Украина уже отримала певную психологичную перемогу. Навод самые затятые Z-патриоты в своих телеграм-каналах заявляют, что с Россией открыто смеются. Мовляв, менавіта керавнік Украины вырашае, ці будзе бяспечным парад на Червоной площади. Александр Лукашенко будет одним из нешматликих замежных политиков, який приедет в Москву на 9 мая. И это выглядит не тому, что ему этого зараз вельми хочется, а тому, что его не застается никакого іншого выбора. Перш за все, это констатация залежности и демонстрация полной лояльности до России и особисто Владимира Путина. Присутность Лукашенко на Красной площади показывает, Минск остается у российской геополитической орбите и покуль не собирается, хоть и не может и не имеет возможности дистанцироваться оттуль. Тому отсутность Лукашенко на таким символичным мероприятии могла бы восприниматься как демонстративный жест, на який он навряд ли готов. З іншого боку, удел у святкуванні Дня Перемоги, да еще в Москве, это протяг той модели державной идеологии, якую белорусские влады будуют шмат годов.
0: Политика с Виталем Цыганковым.
2: Проанонсуем ближайший выпуск новинок. Россия и Украина сегодня у ночи и раніцою протягнули взаимный обстрел. Сусветная организация легкой атлетики покинет усилетки линия белорусских спортовцев от споборництва. Все ж таки. На Венецианской биеннале представлена вистава «Official Unofficial Беларусь». Наведаем и яе. Про 5 хвилинов.

0: Гэтая тэма ўжо прагучала ў навінах, раскрым яе шырэй з нашай госці. І скончыўся 4-тыднёвы рэтрыт, так бы мовіць, адпачынак, хаця больш гэтае слова асацыюецца з духоўнай практыкай у адасабленні ад цывілізацыі, скажам так, але тым не менш, так гэта афіцыйна завецца, рэтрыт для былых палітвязынак, палітычных зняволеных жанчынаў, былых на Канарскіх выспах. Гэтую падзею арганізавала госця рацыі кіраўніца валянтэрскай арганізацыі «Дапамога» у Вільні Наталля Калегава. У рэтрыце прымалі ўдзел 17 чалавек. Як гэта прайшло, хапіла сродкаў, якія сабіралі на яго беларусы, ці ёсць жаданне ў Наталі Калегавай надалей сваімі высілкамі працягваць падобныя рэтрыты. З Наталій размаўляе наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Гость рацыі.
2: Добрый день, спадарыня Наталля.
3: Добрый день.
2: Вось вы правялі першы такі значны рэтрыт на Канарскіх выспах для палітвязанак беларускіх. На гэта вы збіралі таксама сродкі, наколькі я сачыла, вы хутка на гэта ўсё сабралі. Вось распавядзіце, ці ўдалося вам выканаць усе свае планы і гэтую мару таксама здзейсніць, і ці ёсць яшчэ надалей думкі працягнуць вось падобны рэтрыт.
3: Сабралі немалую суму, там почти 12 000 евро, но этих денег меньше, чем нам нужно было. Поэтому часть денег мы перекрыли своими семейными деньгами, а часть денег где донатят. За счет этих денег мы смогли перекрыть еще хорошую сумму денег. Коммуналку нам сейчас меньше достанется. Там. То есть не такие большие долги, порядка 3 000 или 4 000. Сейчас мы досчитываем, не хватило. Но я очень благодарна всем и вот, пользуюсь возможностью, поблагодарю, потому что очень многие люди делали донаты на ретрит с доверием к нашей организации и с благодарностью к нашей организации сделали свои донаты. Поэтому я рада была, что это не стало таким прямо жутким обременением, насколько изначально мне казалось. Вот, поэтому спасибо людям большое. А по поводу того, что я могу сказать, что это было нелегко, потому что все-таки, казалось бы, у людей, у которых уже прошло какое-то время после колонии, чувство этой тюрьмы, ретравматизации, она проявилась. Но то, что мы хотели, чтобы остров отработал, чтобы у людей было свое восприятие всего, оно тоже произошло. И вот я расставалась, ретрит был до 29-го, и я возвращалась, так получилось, что я почувствовала, что есть необходимость, я вернулась обратно, и неделю прямо жила с девочками под одной крышей, и у нас получилось. Я уезжала очень счастливая, потому что у нас был разговор с девочками. И вот наша это последняя вечеря такая перед моим отъездом. И спасибо психологу, психологам даже, и всему вместе. Исправили все конфликты, которые даже, может быть, начинались в тюремное время. И я думаю, что очень многие по-другому посмотрели друг на друга, смогли понять, что они не в тюрьме, что это не тюремные правила, не тюремные отношения или там еще какие-то, а произошли, ну, прямо ощущение, ну, если не сестринства, ну, какой-то большой помощи и какого-то светлого восприятия. Потому что то, что мы хотели переписать историю тюремную, у нас получилось.
2: Вось вы уже пачалі казаць про рефлексію. Што вы пачулі ад былых беларускіх палітвязанак? Можа было штосьці агульнае ў іх выказванні, вось пасля таго, як яны там пабылі, што яны хацелі сказаць, што падкрэсліць, што для іх было значнае, што хацелася б ім паўтарыць?
3: Знаеце, што я магу сразу же сказаць, што мы на будучае, если такое произойдёт, ну потому что я не уверена, что, скажем, сваімі деньгамі уже очень сложно перекрываться, и донаты я тоже не соберу. Нужно будет искать какие-то другие источники и посмотреть какие-то, потому что из хорошего было очень приятно, что мы встретили там белорусов, наших же протестных, которые, например, уехали в 23-м году, обратно не смогли вернуться, потому что на них был объявлен розыск, и они там остались. Был даже человек из Коррекционного совета, который сейчас в Коррекционном совете там нашелся. Это очень тоже классно было, и они нам тоже стали помогать там волонтерить. Там фотосессию сделали бесплатную для девочек, прямо такую, там еще какие-то там, какую-то экскурсию провели. Это было было прямо из очень хорошего, что мы нашли там своих белорусов. Из очень хорошего еще уже скажу, что то, что все заметили, 90% девочек, которые сказали, удалось переписать этого состояния. Теперь, когда мы будем думать друг о друге, мы не будем думать, что мы вместе про тюрьму, да, мы будем вспоминать о том, как мы там были на вулкане, там, как мы купались в океане, как мы видели китов, ходили на хайкинг. Там же было очень много активностей таких, которые прямо про другое, про физическую там отчасти нагрузку, такую правильную, да, то есть будем вспоминать, как делали стрейчинг, ходили на йогу, и это вот это все, и совершенно другие виды были перед глазами, потому что изначально, когда они начали видеть друг друга, это было такие разговоры, ой, а это как в ШИЗО, ой, а это такую-то вспомнишь, а ты Алексеевну помнишь, а ты эту помнишь, и вот эта вот ситуация такая, она начала в них поднимать закрытый уровень агрессии, и вдруг все-таки вот уже после 2 недель, почему я все-таки еще раз говорю, это очень важно, 3-4 недели, когда уже пошла такая тяжелая ситуация, но остров начал им помогать. Вот прямо я вижу и знаю, и вот это состояние, и сначала... Если люди там делились на группы, а потом они стали объединяться, стали перемешиваться, стали возможным вот эти вечера. И это по их, скажем так, состоянию, они говорили, это лучший отпуск, это лучшее восстановление, которое у нас было. Не сравнить с, уж просят меня те, это тоже нужно, с санаториями или что-то еще. Это совершенно другое. Вот это сейчас оказалось совершенно другим. И это прямо как будто новый этап жизни начинается у людей. Они готовы к чему-то уже такому созидательному.
2: Как обновление все одно отбылося.
3: Они когда ехали, такая тоже история, говорит, мы раньше рассуждали, ай, ну типа, боже, месяц, это так много, как же мы будем? А когда оставалось вот сейчас 1 неделя, да, они такие, как? Осталось только 1 неделя? То есть они вошли в этот ритм, они замедлились, они стали воспринимать эту красоту, они уже, ой, давайте еще раз ходим на хайкинг, давайте мы еще раз... Чем прекрасен остров? Это не пляжный отдых, это про другое, потому что это про то разнообразие, которое дается, это про то восприятие жизни, это про других людей, это про уже какой-то контакт с местными, уже что-то другое. Это все совершенно другая картинка. Все-таки, когда мы живем в наших дорогих и любимых местах, там Беларусь, Литва, Польша, да, а это все равно все похоже на то, что у нас есть. Только, слава богу, безопасность, да, в Литве. Во всем остальном это все равно похожая картинка, похожий говор, похожая, ну, как бы даже неважно, говорят на польском или на литовском языке, все равно. А там ты оказываешься даже в другой языковой среде слова вообще. Там другие виды, другое состояние. И вот этот остров совершенно другой. И, конечно, там была возможность, мы много очень ездили, потому что там было в аренду взяты машины. И если даже у нас, а нам, не знаю, повезло, не повезло, то есть когда там на вилле, на самой бывал дождь. И как бы это не самая вкусная ситуация, потому что неожиданно в этом году весь мир трясет, было 19 штормов. Ну, в общем, неважно. Так девочки садились на машины и ехали в разные стороны, потому что через 20 минут там уже было солнце, там другой территории. Кто-то ехал в лес, гулял по реликтовому лесу, кто-то ехал там к океану, кто-то ехал на вулкан, мы там ехали. Кстати, вот испанцы нам подарили возможность, спасибо, нам помог такой своими контактами Николай Заяц, это пресс-секретарь, он тоже связан с нашей организацией. Спасибо ему, пресс-секретарь Купаловского театра бывший. Он договорился, что нам дали там в один очень дорогой парк, нам дали скидку 50%. И с радостью, потому что они пошли на то, ой, типа девочки из Белоруссии, политзаключенные, они дали нам такую скидку. И вот это тоже мы везде встречали, если мы об этом разговаривали, то люди были готовы на это идти и делать. Это прямо очень приятно, потому что вот мои там испанские друзья тоже приезжали, проводили для девочек женскую гимнастику, уход за лицом, ну вот такие вот все вещи, то есть это все происходило. Это было такое, знаете, получилось очень про объединение. Просто весь остров заговорил, мы вообще хотим еще обратиться к испанским СМИ, чтобы они об этом рассказали, что у них в Испании произошло такое событие, и, может быть, еще будет происходить.
2: Зараз скажуть про то, что магчимое вызволение большей колькости политвязнев. Вот какая зараз обстановка, кольки у вас там людей живет, уже все повыезжали?
3: У нас нет такого, что все повыезжали, потому что иногда просятся люди при разных обстоятельствах. Но у нас все готовы, если что, освободить все, что называется, место, чтобы позаботиться о других. У нас нету с этим никаких разночтений или каких-то вещей. Мы всегда примем своих там 20-25 человек и решим, каким образом им помочь, как позаботиться или там еще что-то. Накормить, напоить. У нас спасибо вот инициативе Маэста Банкаса. У нас всегда есть продукты, с которыми мы делимся. Мы до сих пор развозим по шелтерам разным другим, где живут как бы подопечные других организаций, мы никого не делим на тех или на других, и мы вот если есть возможность, мы делимся с ними еще и продуктами.
2: Какие проблемы у вас, может, есть зараз? Треба, может, какая-то помога, потому что час от часу шелтеры все ж таки заявляют, да, что он... там те сродки финансовые избирать треба, те еще какая-то помога тому.
3: Слушайте, ну мы же все время собираем, мы же по-другому не живем, у нас нет никакой грантовой поддержки. Честно говоря, вот при всем том, что происходит, к сожалению, между нашими людьми, вот какие-то такие ссоры, как бы грубо сказать, терки, да, или там еще что-то, то есть мне как будто бы даже и не хочется уже и обращаться ни в какие фонды, никакие, нигде ничего и никак. И я имею в виду там ни международный гуманитарный фонд, ничего. И поэтому, конечно, для нас получается лучше, что мы вот находимся как монахи на добровольных пожертвованиях. Нам этот дом ничего не стоит, только там налог стоит и все там ежегодный. А так он же бесплатный, отдан нами, белорусам. Ну и все, и нам, конечно, с этим легче. То есть нам не надо платить бешеную аренду, как есть в других там местах. То есть мы обходимся без этого. Но, конечно, есть вот там, не знаю, на палево, на топливо, когда мы ездим там на заставу. Нам нужны коммунальные услуги, зима была дорогая, да, то есть у нас будет долг висеть, который мы обычно закрываем где-то к концу августа, поэтому у нас есть, конечно, эти все вещи. У нас приходит иногда, то есть людям мы покупаем всегда, кто бы к нам ни обратился, мы покупаем корзинку продуктов, как бы там ни было, даже пускай люди это делают где-то в одном месте, получили, к нам приходит за второй корзинкой, но первый раз к нам приходит. Слушайте, ну мы не разбираемся, мы просто если человек попросил, мы всегда это делаем. Поэтому нам нужны, спасибо за вопрос, нам нужны, потому что я же говорю, все, что у нас было там каким-то образом подкоплено, у нас полностью ушло в этот ретрит. То есть моя семья не так много пожертвовала, как казалось, как я думала, что это будет вообще все эти громадные деньги. Но оказалось вполне совместимо, что я уже как будто бы пережила их. Вот. Поэтому нам нужны деньги на поддержку коммунальных услуг, это в первую очередь. Ну и там какие-то текущие, понятно, бывают ремонты. Вот у нас сейчас что-то вот нам нужны люди, специалисты по котлам. Потому сейчас у нас нету горячей воды почему-то. Ну, то есть, как бы вот котел надо настроить. Ну, это же все тоже деньги стоит, да? То есть, если мы сейчас позовем специалиста по котлам, то за него надо деньги заплатить. Ну, если стороннего такого, не белорусского волонтера. Вот. Поэтому мы такие, как жили, так и живем. Нам в этом смысле легче. Не зависим от других там грантов, а мы зависим только от того, насколько люди нам доверяют. И я вот верю, что люди нам доверяют, и пожалуйста, если люди, вы можете, дорогие мои, то есть мы будем рады. Но я очень счастлива, на самом деле, этим ретритом, потому что он вышел. И то, что мы хотели, оно получилось. И счастливые глаза мы видели. И даже мне чужие люди, политзаключенные мужчины, написали, я бы хотел, вот у меня один парень, ну, я не буду называть его фамилию, имя, но политзаключенный, который написал: Наталья, я хотела бы с вами встретиться и извиниться за то, что думал о вас иначе. А после этого ретрита я понял, что вы действительно понимаете, что нам, политзаключенным, нужно. И спасибо большое за девочек, у которых в глазах появилась радость. Что, это вот что лучше этого может быть? Это не девочки, которые там получили этот эффект, это мальчики наши политзаключенные такое сказали, понимаете, без зависти, без всего.

Ситуация с правами человека у Беларуси остается в глубоком кризисе, стверджают правооборонцы и политолог. Дмитрий Балкунец выступил с открытым зворотом до Лукашенки. Стали ведомые финалисты поэтичной премии имя Натальи Арсеньевой. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич.

0: Радио.
1: Гадзіну таму у размове са спадаром Павлам Латушкам успаміналі мы ўжо, што выбары ў каардынацыйную раду пройдуць ужо на наступным тыдні. Сярод прэтэндэнтаў і прадстаўнікі фракцыі «Наступ», большасць якой моладзь. Яўген Андрэйчык вырашыў далучыцца да групы «Сёлета». Чаму? Свой выбар ён патлумачыў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Чаму вырашылі далучыцца менавіта да каардынацыйнай рады і непасрэдна да фракцыі «Наступ»?
3: Конкретно список «Наступ». Я давно знаю этих ребят, и мне всегда нравилось их отношение к событиям в демократической среде. Я могу его охарактеризовать как, наверное, наиболее адекватные взгляды, которые соответствуют тому, что реально происходит. То есть вот без вот этих вот заигрываний в политиков, каких-то лозунгов, оторванных от реальности. Как раз это вот адекватность и соответствие, наверное, запросам и времени, она меня и привлекает.
2: А что менавіта найбольш важнага, может быть, некие акции, может быть, некие сустрэчы, ивенты, вы могли подзначыць з папярэдне ўжо зробленага?
3: Я не был как бы со списком ранее, то есть я присоединился только сейчас, но я знаю, что ребята делали работу в сфере помощи, вот, особенно студентам и молодежи в каких-то вопросах с университетами или легализацией. И на самом деле эта тема мне близка, потому что я сам еще, начиная с 2020 года, очень активно помогал белорусам выехать из Беларуси путем оказания консультаций в сфере легализации, о том, как получить визы, как легализоваться в Польше, как получить здесь какой-то статус или, например, беженство. Я считаю, это очень важно, потому что это работа с диаспорой, людьми, которые выехали из Беларуси, которые могут сделать здесь что-то, и им нужно здесь как-то жить, как-то оставаться. Вот это вот ключевые вопросы, которые требуют внимания, и, к сожалению, никто не хочет ими заниматься плотно. У всех нет времени, потому что все заняты более, как им кажется, масштабными политическими вещами для того, чтобы больше сделать себе имя, нежели реально помочь ситуации, на которую можно повлиять.
2: На ваш погляд, як можна наогул аудыторыю зацягнуць на выбары ў каардынацыйнай радзе?
3: На самом деле это сложный вопрос, потому что координационный совет, конечно, можно сказать про то, что существуют явные вопросы к этой организации по поводу эффективности и так далее. Я думаю, что здесь нужны какие-то более свежие подходы и какие-то более живые инициативы. Может быть, менее политические, но более направленные на решение каких-то бытовых вопросов. Если работать с молодежью по их вопросам касательно, например, программ, университетов, да, то есть то, как, допустим, в той же Польше формируются различные законы, которые иногда ограничивают или затрудняют процесс белорусских студентов для того, чтобы обучаться здесь, или для того, чтобы получить какие-то документы. Вот как раз-таки, я думаю, через этот формат, не крича, что вот мы политики, мы изменим ситуацию в Беларуси, мы там сейчас все поменяем, все будет хорошо, заниматься конкретно тем, чтобы помогать той будущей Беларуси, которая сейчас может здесь жить, получать достойное образование, получать достойные навыки, которые они смогут уже применить в будущей Беларуси. То есть я считаю, что это то, на что мы реально можем повлиять, то, что мы в силах сделать. И путем продвижения таких инициатив, такой помощи, мы можем привлечь внимание к координационному совету.
2: На ваш погляд, удзел у фракцыі «Наступ» – гэта хутчэй адна з палітычных нейкіх прыступак у вашым канкрэтным жыцці, альбо гэта проста дадатковая актыўнасць?
3: Я бы сказал, што в моём случае это оживление той актыўнасці, которой я занимался очень активно, начиная с 2020 года, где-то 2023, когда ещё события были очень интенсивными, много действительно людей уезжало, и в тот момент у меня была самая активная деятельность. Но потом, конечно, это всё немножечко затихло со временем. И тут для меня скорее, я бы не сказал, что это основа, но это вот то, что мне помогает чувствовать свою причастность к людям, помощи. Это то, что реально я могу сделать. То есть я не характеризую себя, например, как политика. Я скорее характеризую себя как человека, который может помочь людям в тех вещах, в которых он реально разбирается.
2: Зараз вы у списе «Наступ», але какие еще фракции вам доступны? спадобы, чья политика?
3: Если честно, я не могу сказать, что какой-либо из списков предлагает сейчас что-то адекватное. То есть, как я и сказал, Наступ является таким самым заземленным и самым объективным. Мне очень нравится слово «адекватность», потому что, в моем понимании, адекватность – это про соответствие, наверное, запросам и ожиданиям. Другие же списки, они очень сильно концентрируются на немножечко эфемерных вещах, которые вряд ли можно достичь. Нужно, конечно, фокусироваться на том, что мы можем реально сделать. В данном случае Наступ – это очень хороший вариант.

0: Мои приватные истории, часам трагичные, часто героичные, некоторые смешные. Початок 18:30, место сбору, гандлёвый центр, базар Палацовы, что по улице Варшавской.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляк.

0: Тут живе Беларусь.
1: Перемовы паміж Россией и Украиной зайшли у тупик. У Латвии затриманы беларус, які перевозил мигрантов. Усеасветная организация легкой атлетики отхилила рекомендацию Международного олимпийского комитета допустить беларусов до спаборництва. Вот такие да иншие еще новины почуете от Вали Лаевской уже праз 6 хвилин. Будем разом чакать.

Россия откликала аккредитации замежных СМИ на парад у Москве. Обновили материалы с сайту коммуникат.орг, який потерпел от хакерской атаки, але сайт покуль не працуе. Митинг памяти Юрки Моніча пройдет в Варшаве. Про это и про іншее, вось уже литерально про 6 хвилинок на хвалик белорусского радио рация расскажет Валя Лаевская.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кром.